0: calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Bujumbura, Kinshasa, and Tangier.
1: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
0: The commercial shortwave station in the USA.
2: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
3: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня — это взрослые завтра.
4: Здравствуйте все!
5: Приветствую вас, мальчики и девочки.
4: Между прочим, я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас интересную историю. О чем она, тетушка Кэрол?
5: Действие моей истории происходит во французской провинции в XVIII веке, примерно в 1780 году. И хотя в этой истории был потерян кожаный кошелек, главное в ней вовсе не этот кошелек. Эта история связана со стихом из Библии, словами Иисуса, который он произносит в 12 главе от Матфея Нового Завета. Это стих 36, и он гласит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
4: Да, да, но в многих современных изданиях Библии слово «праздное» переведено как «неосторожное». За каждое неосторожное слово людям придется держать ответ в день суда. Ты это имеешь в виду?
5: Да, дядюшка Дэн, неосторожные слова. Слова, которые мы произносим безответственно.
4: Безответственно? Это сильно сказано. Как ты понимаешь значение этого слова?
5: А вот как. Это значит причинить зло другому человеку, сказав правду, но неприятную или горькую, или заведомую ложь, или что-то, в чем ты не уверен, что может оказаться неправдой. В любом случае, ты причинишь другому боль одними только словами. Об этом и будет история, которую я сейчас расскажу. История, которую первым рассказал французский писатель Ги де Мопассан. Так же, как и он, я назову ее «Кусок веревки».
6: Так, где это мы?
7: Не знаю. Знаю только, что короткий путь на Париж ведет через деревушку под названием Гадервиль. А сколько еще до этого Гадервиля, это никому не известно.
6: Да, с этими маленькими деревушками вечная путаница. Нам надо попасть в Париж и срочно. О, вон там слева ферма. Давай спросим дорогу. Видишь?
7: Ага.
6: О, наверное, это хозяин стоит у ворот.
7: Ладно.
6: Поехали.
7: Ну, давай, скачи туда.
8: Колетта!
2: Чего?
8: Да иди-ка сюда, да поторопись. Вон, к каменным воротам подъезжают двое всадников. О, богато одеты, точно из королевской свиты.
6: Эй, скажите, где мы находимся?
8: А всего в одном лье от деревни Гадервиль, господа.
6: А как называется дорога, по которой мы едем?
8: Это и есть Гадервильская дорога.
6: Она приведет нас в деревню?
8: Да, да, господин.
6: Хорошо, надо поспешить, а то мы не выполним поручение короля.
7: Я, кажется, припоминаю. По этой дороге мы выйдем прямо в деревню. А если через пол-лье свернем вправо и поедем в объезд по Анжелюской дороге, мы можем сэкономить время. Тогда мы проедем за деревней, а не через нее.
6: Отлично.
7: Поехали.
6: Ну, вперед.
8: Знаешь, Калета, они мне бросили золотое.
9: О, вот и хорошо. Ну, а теперь нам пора на базар. Куда это ты уставился?
8: Да вон туда, на дорогу. Видишь?
9: А, старый скупердяй Стэншкомп. Ой, ему нечего продать, жалко денег на покупки, а все равно ходит в Гудервиль каждый базарный день. О, тащится. Сгорбился весь, губы сжал.
8: А, еще старый злодей.
9: Ой, ты все помнишь, как он тебя надул 20 лет назад, когда продал тебе серую кобылу? Ой, какая чушь.

0: же поднимает. Интересно.
1: Кусочек веревки. Кто-то очень небрежно их бросил. Хорошая, крепкая бечевка еще может пригодиться. Видно, ею был завязан какой-нибудь пакетик. Надо поднять и сберечь. Ну вот и поднял.
2: Мы едем уже 6 часов, давай остановимся. Вон в том постоялом дворе у дороги. Секретные бумаги у тебя?
3: Конечно.
2: Проверь. Что? В чем дело?
3: Их нет.
2: Что?
3: Говорю тебе, их нет. Я их свернул и положил в свой черный кошелек. И в рукаве его больше нет.
4: Эх ты! Ты, наверное, уронил его рано утром, когда бросил золотой старику-крестьянину с женой, не доезжая до Дервиля. Если мы не найдем этот кошелек, король велит с тобой расправиться. Не сносить тебе головы. За эти секретные бумаги заплачены миллионы из казны его величества. А если они попадут не в те руки, может разразиться катастрофа.
3: Что же нам делать?
4: Надо немедленно скакать назад.
3: Да, мы их найдем. Может быть, какой-нибудь несведущий, но честный крестьянин нашел кошелек и отнес в Гандервильскую мэрию.
2: Будем надеяться. Ведь если нет, то король велит тебя схватить и казнить.
3: Поехали.
2: Ну, вперед!

0: Вот ваш обед, господа. Горяченький, с пылу с жару. Пожалуйста, приятного аппетита.
1: Полиция!
2: Где трактирщик?
0: Там, в углу за столом с крестьянами. Он в большом черном фартуке.
2: Пошли.
0: Ладно, минуточку.
2: Эй, месье!
3: Да?
2: Ты хозяин этого постоялого двора? Хозяин трактира?
3: Да, я. Что вы хотите?
2: Мы разыскиваем некоего Бастиена Стэншкомба. Старого крестьянина, который, как нам сообщили, часто обедает в твоем трактире в полдень по базарным дням.
3: А зачем он вам?
2: Прошу прощения, но это дело не трактирщика, а полиции. Старик здесь?
3: Да, он здесь. Там, за столом, в темном углу. Вон он сидит один и ест. Он никого не трогает. Зачем он понадобился полиции?
2: Пошли! Эй, старик!
3: Да?
2: Ты крестьянин? Бастиен Стэншкомп.
3: Да, я Бастиен.
2: Боюсь, что тебе придется пройти с нами. Мэр и начальник полиции хотят с тобой побеседовать. В мэрии.
3: Что?
2: Взять его! Несите его, если он сам не пойдет.
4: А что? Пропустите!
2: Вот так мы поступаем с ворами.
5: Но тебя видели.
6: Это невозможно. Это неправда.
5: У нас есть свидетель.
6: Я вообще не видел кошелька, о котором вы говорите. Клянусь.
5: У нас есть свидетель. И он рассказал, что сегодня утром на Гатервильской дороге ты нагнулся, поднял оброненный кошелек и спрятал за пазуху своей блузы. Он все видел своими глазами.
6: Пожалуйста, прошу вас, поверьте мне. Я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Вот, посмотрите.
5: Да это ложь, ложь. Ну, ты лжешь, старик. Зачем тратить время испытывать мое терпение этими неправдоподобными небылицами?

0: Господин мэр, вы бушуете уже 3 часа, а он ни в чем не признается.
1: Вы начальник полиции. Вот и скажите, что делать дальше. Он старый, упрямый, несговорчивый. Наш допрос вывел его из равновесия, но что-то в его характере, какая-то сильная крестьянская жилка, помогает ему держаться, несмотря на все улики.
0: Господин мэр, но никаких настоящих улик нет.
1: Есть улики! У нас есть очевидец. Разве его показания ничего не доказывают?
0: Господин мэр, я вам 1000 раз повторял, что это всего лишь слова одного человека. А что, если он...
1: А я тебе тоже 1000 раз говорил. Мы должны найти этот кошелек. Ты знаешь, что нас с тобой пригрозили уволить, если мы через 3 дня не найдем злосчастный черный кожаный кошелек.
0: Господин мэр, но может быть он валяется на Гадервильской дороге?
1: На Гадервильской дороге его нет. Мы прочесали, обыскали каждый сантиметр. Но у нас есть свидетель, который видел, как старик нагнулся и поднял кошелек. И я его получу. Ну, прикажи своим людям забрать его и отвезти в тюрьму, что в соседнем доме. Убери его вон с моих глаз. А скоро придет наш свидетель. И когда он придет, мы приведем этого упрямого лживого старика. И тогда ему придется сознаться. Пусть посидит в камере. Однако нельзя, чтобы он потерял сознание, по крайней мере, пока мы с ним не разберемся. Отведите его в камеру.

0: Не смейте меня забирать. Я не виновен. Я не виновен, я вам говорю.
1: Мы сейчас закончим наш рассказ, но сначала мы бы хотели сказать вам, что мы очень рады, что вы слушаете нашу передачу. Мы с нетерпением ждем встреч с вами, чтобы рассказывать вам истории, которые, как этот рассказ, могут помочь всем нам стать лучше.
2: А я хочу сказать вам, что мы с дядюшкой Беном очень ждем ваших писем. Напишите нам, понравились ли вам наши передачи.
3: И также вы можете читать наши книжки онлайн.
2: В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
3: Я уверен, что наши уроки понравятся всем вашим родным и близким. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Ну, а теперь, я думаю, нам пора вернуться к нашей сегодняшней истории.
2: Хорошая идея, дядюшка Дэн. Я назвала эту историю «Кусок веревки». Старого крестьянина Бастиена Стеншкомба обвинили в том, что он украл кошелек с важными документами, потерянный у дороги. И хотя он горячо доказывал, что он невиновен, деревенский мэр и начальник полиции посадили его в тюрьму.
0: Они мне не верят, Бабетта. Я им повторяю снова и снова. Они только смеются, когда я им говорю, как все было. Как будто я какой-нибудь мошенник и вор. Эй, Бабетта, они мне не верят. Но я... невиновен.
4: А кто это? Это Бабетта, с которой он все время разговаривает.
5: Это его жена. Говорят, она умерла уже 5 лет назад. А он все время с ней разговаривает вслух, как будто она еще жива. Ну, знаешь, со стариками это бывает.
0: Там был всего лишь кусок веревки, Бабетта. Видишь, вот он.
4: Сумасшедший старик. Что?
6: Да, господин мэр. Я нашел этот черный кошелек вчера в полдень на Анжелюской дороге.
4: На Анжелюской дороге?
6: Да. Я возвращался из деревни. И пошел по этой дороге, потому что хотел навестить сестру, которая там живет. И нашел кошелек в канаве. Но я остался на ночь у сестры. Но сегодня, как видите, с самого утра принес кошелек вам.
4: Ты не открывал кошелек?
6: О, что вы, конечно, нет. Я бы никогда не открыл кошелек, который мне не принадлежит. Для этого я его вам и принес, чтобы вы нашли его настоящего владельца. Вы посмотрели, что в нем? Вы знаете, чей это кошелек?
4: Да.
6: Тогда позвольте мне откланяться, господа.
7: Минуточку, месье. Мы рады, что кошелек нашелся. Его старательно ищут 2 господина благородной крови, придворные короля.
6: Что вы говорите?
7: Но вы, конечно, хотели сказать, что вы нашли кошелек на Гадервильской, а не на Анжелюской дороге.
6: О, нет, я не был на Гадервильской дороге. Я нашел кошелек на Анжелюской дороге. Всего хорошего.

0: свидетель, ты нам клялся, что ты видел, как он нагнулся, подобрал кошелек и спрятал его за пазуху своей блузы.
1: Он зря оговорил старика. Я вчера говорила это мужу много раз. У меня глаза острее, чем у него. Но когда я смотрел на Стэн Шкуба, я и то не видела, что старик поднял на дороге. Ну, уж если я не увидел, то как мог мой муж знать, что это было? Вот. И если старик говорит, что подобрал кусок веревки, то я, например, ему верю.
2: Это было похоже на кошелек. Может, он... Я понял. Старик Стэн Шкомб поднял кошелек. Потом вчера, когда вы его арестовали, он каким-то образом передал его сообщнику, чтобы тот выбросил его на Годервильской дороге. И тогда он сочинил эту неправдоподобную историю о куске веревки.
3: Да, складно у вас получается, господин Маланден. Очень складная версия. Да только кошелек и не обронили... И не находили на Годервильской дороге возле вашего дома. Да. Его вернул человек, который его нашел на Анжелюсской дороге.
1: Что?
4: Но версия Маландена в конце концов вполне правдоподобна. Старик нашел кошелек, впал в панику, когда мы его арестовали. Каким-то образом передал кошелек сообщнику, а тот снова его подбросил. Вот эту версию мы и будем рассказывать. Все в это поверят. Ведь в конце концов, я мэр, а ты начальник полиции. И они поверят нам на слово.
3: Но ведь это неправда, господин мэр.
4: Может быть и неправда. Но это удобная версия. Мы не можем потерять лицо в таком деле.
3: Но, господин мэр, как же путник? Что, если он...
4: Не бойся. Он не опровергнет нашу версию. Ты же сам слышал, он сказал, что он коммивояжер. Он приезжает в Годервиль раз в 5 лет.
3: Да.
4: И остановился он на Анжелюсской дороге только потому, что там временно поселилась его сестра, старая женщина. Мой дорогой начальник полиции, быть может, мы никогда больше не увидим путника, нашедшего кошелек. У нас абсолютно надежная версия. Стэн Шкомб всего лишь старик, каких много. Нам же надо думать о своей репутации. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане узнали, что мы обвинили и арестовали невиновного.
1: Это заговор молчания, и я не стану в нем участвовать.
2: Ты моя жена, и ты будешь держать язык за зубами. Смотри у меня.
1: Послушай, муж, это нехорошо. Нехорошо. Вся деревня теперь отвернулась от старика. Все его презирают. Обзывают его негодяем и вором. Насмехаются над ним, когда он вытаскивает свой кусок веревки
2: замолчи.
1: И говорит, я невиновен. Смотрите, я нашел всего лишь...
2: Я тебя предупреждаю. Замолчи, несчастная. Не смей больше говорить о старике. Мне надо заботиться о своей репутации. Он всего лишь глупый старик. И что с ним станет, неважно.
1: Но...
2: А ты... Ты будешь держать язык за зубами. Ни слова! Ты слышишь меня?
5: Просыпается.
6: Но как же это, Бабетта? Неужели ты тоже мне не веришь, Бабетта? Не отворачивайся от меня, Бабетта. Я невиновен. Смотри, это был кусок веревки. Вот он.
1: Бредит? Да, доктор?
5: Да.
1: Но в чем причина этой болезни? За 5 месяцев он просто растаял. А вы сами говорили, что физически он здоров. Стар, но здоров и крепок, как все настоящие крестьяне. Ведь так?
5: Все дело в его психике, сестра. Что-то разбило ему сердце. Разбило сердце и отравило душу. Но он только бессвязно лопочет, и я не могу понять, что он говорит. Он не доживет до утра.
1: Жаль.
5: Эй, старик. Господин Стеншкомб, вы нас слышите?
1: Доктор, доктор, но откуда он? Где его дом?
5: Он из маленькой деревушки, что примерно в 85 льё отсюда. Здоровье его начало сдавать. А поскольку родных у него не было, а в Годервилле нет больницы, мэр городка, начальник полиции и крестьянин по имени Маланден потихоньку договорились, чтобы его привезли сюда.
1: Анонимно. Они не хотели выставлять свою доброту на показ.
5: Совершенно верно.
6: Прошу тебя, пожалуйста, поверь мне.

0: Ребятки, смотри, вот он.
1: Правду говорят, что мир не без добрых людей. Вот и эти трое, что устроили сюда старика.

0: он мертв, сестра. Никаких болезней, только разбитое сердце. Да. Но что же старик хотел сказать? Он все время повторял одну и ту же фразу. Фразу, которую произнес и в предсмертной агонии. «Кусок веревки, кусок веревки, смотрите, вот он, господин мэр». От Матфея, глава 12, стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
1: Ах, тетушка Кэрол, какая печальная история.
2: Да, дядюшка Дэн, и она показывает нам, что иногда нельзя верить тому, что на первый взгляд кажется правдой. Библия помогает нам понять, что Иисус заглядывает нам в самое сердце, в отличие от людей, которые могут видеть только то, что на поверхности. И это очень важно.
1: Знаете, в Библии много слов ободрения и истории, которые помогают нам лучше узнать Бога. И нам бы хотелось, чтобы вы тоже присоединились к тысячам людей со всего мира, которые изучают уроки Библии. Помните, мы сегодня уже говорили вам о них.
2: Просто напишите нам по адресу
1: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а пока мы прощаемся с вами. Да благословит вас всех Бог.
2: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!